Васи и на проданих мистих Евентим. Полетие. Я у зраку. Туди на Рок Радио. Чистый рок.